0: fantasy.
1: Я знаю.
2: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
3: The semen.
1: Она осталась от
0: Master.
1: А помнишь, мы
2: Duano?
1: В школе
0: performance artist
1: смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя.

0: все твои. Я знаю, you like what you see. А надо было
1: gay website
0: удалять открытые закладки. А помнишь, ты послал он, когда я
1: suck some dick,
0: треклятый доте. Чё ты косишься на
1: latex gloves? Don't you matter, man?
0: Не будет против. Сядь, сядь мне на
1: cock.
0: Сядь, сядь мне на
1: cock. Нико, Нико.
2: Ты мне оставил
1: Dungeon
2: лилипутские дикпики. Кидал подборку из
1: Website.
2: А сегодня
1: yes.
2: Лично я буду черным.
1: Oh, Dungeon, man.

0: Bad cock. Bad cock.
1: Tom. Oh shit, I'm sorry.
2: Сегодня утром
3: fucking slaves
2: плясали танцы на
4: my ass,
2: ругались матом,
4: do gay sex.
2: А пару спустя еще одна
4: boy next door
2: тян стала
4: deep dark ass
2: пустяк. Подают
4: semen,
2: a
4: swallow,
2: хоть одну
0: bad cock,
2: ракеты
4: coming,
2: не знаю куда откуда. Я хочу сделать настоящий
4: fisting ass.
2: Я посвящу его
5: my fellow brother, Billy Harrington.
4: 300 bucks. My finger fisting ass.
3: Fucking slaves.
5: Boy, Billy Harrington.
4: Master.
2: Так нельзя.
4: Go do sex. Deeper in ass.

0: disgusting.
1: Ярлычок.
2: Do anal.
1: Делай как прочел. Не прячь под
2: boy next door.
1: Ключи три раза.
2: In my ass.
1: Стучи.
2: Fuck you.
1: С улыбкой как учил.
2: My dick.
1: Тянись как разговором.
2: Boy next door.
1: С таксистом как
2: semen.
1: По этой сети каждый божий день среди тысяч похожих.
2: Ass.
1: Вечно ищи свой желтый.
2: God's boy.
1: Белый.
2: Fucking semen.
1: Я пошел, я намочу себе.
2: My ass.
1: Я не диктант, не резюме.
0: I'm a performance artist.
1: Я хочу сделать настоящий.
0: Fisting
2: ass.
1: Я посвящу его.
3: My fellow brother, Billy Harrington.
1: Я хочу
0: 300 bucks.
1: Чистый.
2: My finger.
0: Fisting, fisting, fisting, fisting
2: ass.

0: 300 bucks. Calm. Fucking calm. Dungeon Master, bad.
1: Silly Harry.

is $300. I'm an artist. I'm a performance artist.

Телефон.

We're in the midst of crisis. Nico Doga is at war.

0: have semen.
1: God bless my fellow brothers, Nico.

0: caring.
1: Go ancestors. Subject 300.

0: Вязкой. The semen. Окутал. В эти времена они перестали любить. This thing. Да благословит их. Van. И прольет на них. Come. Да спустится к ним. For master. И имя ей будет.
1: Billy Harrington.
2: Да, выгляжу как...
1: Billy.
2: Капитан.
3: Finger.
2: Я двинута.

0: bad cock.
1: Massive horny.
2: Suck some dick.
3: Boy next door.
4: He's late.
3: Yeah. Boy next door.
4: He's late.
3: Boy next door.
4: He's late.
3: Boy next door.
4: He's late.
1: Fisting.
3: Bondage.
1: Massive.
0: Day. Я не знаю, почему я решил.
1: Anal.
3: Fisting.
0: Может быть, все потому, что
1: shit in balls.
0: Бесит. Ходят, блять, по улице со мною.
4: Fucking slave.
0: Будь я даже
1: агент,
0: я вас априори выше.
4: Fucking slave.
0: Всем же подолбил.
3: Boy next door.
0: Джин, ареал один.
4: Yeah.
0: Один на один.
1: In anal.
0: Трахну, ебаный дебил.
3: Fisting.
0: Со мной, ебаное дно. Я достаю со штанов свой.
1: Как?
0: Я на
4: Durant.
0: Его навел.
4: Fucking slave.
0: Второй очко. Я навалил.
1: Microphone.
0: Ты навалил.
1: Shit.
0: Эскалер. Получай.
1: Bad cock.
0: Ебаный.
4: Fucking slave.
0: Освобожденный.
1: Нет. Fucking horny.
4: Fucking slave.
0: Я подойду.
1: Full master.
0: Это лично кину.
1: Latex glove.
0: Да-да-да-да. Между нами пальба. На бите. Это беда.
1: Finger.
0: В беде. Нету.
4: My bomb.
1: Dark hole.
0: Везде. Мне никогда.
1: Dungeon.
0: Презираю. Ненавижу просто.
1: Fisting.
0: Я найду всех.
4: Fucking slave.
0: Высосу все соки. Я влетаю на.
1: Dick. Bondage.
3: Master.
1: Suck.
0: Я поднимаю звук.
1: Cock.
0: В район его тупой головы. Я влетаю на.
1: Dick. Bondage.
3: Master.
1: Suck.
0: Я поднимаю.
1: Fat cock. Master.
3: Horny.
2: Suck some dick.
3: Boy next door.
4: He's late.
0: Yeah.
3: Boy next door.
4: He's late.
3: Boy next door.
4: He's late.
0: Yeah.
3: Boy next door.
4: He's late.
0: Куда они все
1: fisting.
0: Смело идут, я им всем объявляю.
1: Fuck you.
5: Are you ready?

Let's go.

0: come.
1: И выше в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
0: Как?
1: В вампире мире. Охуенный. Даже не кот его. У него
0: Данжен
1: кипит
0: Симен.
1: Боя в нем варево.
2: Везде он словно
3: Уи-уи.
2: По кличке
0: Мастер.
2: Боже.
0: Любина.
1: Фокин Ди.
2: Зовут его
4: Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон.
1: Не гнушается вообще аллергия.
0: Coming. Семен.
1: Плавает в борще, как
0: Данжен.
1: Не подымешь этот
0: ass.
1: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
0: Fisting.
2: Везде он словно
3: Уи-уи.
2: По кличке
0: Мастер.
2: Боже.
0: Любина.
1: Fucking Deep.
2: Зовут его
4: Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон.
5: Maggots.

0: Latex. Венсом.
1: Везде он словно.
0: Уи-уи.
1: По кличке.
0: Мастер.
1: Боже.
0: Любит.
1: И.
0: Фокин Ди.
1: Зовут его.
2: Харрингтон.
0: Harrington.
2: Harrington.
0: Swallow.

Sam. Latex Glove. Dungeon. Dark Entities. Full Masterpiece.

0: стекло. И однажды пришла на зло. Я влюблю свой...
1: Performance art.
2: Bad.
0: Помни.
2: Жаркий летний наш... Gay. Horny.

0: Лучше взорвать, кричать.
1: Fisting my anal.
0: На поражение.
1: На стык.

0: Мир
1: gotcha.
0: Видения полон сериалов. Бывает, что включишь там реклама. А через минуту
1: Latex.
0: Коленей. И это совсем не
1: Bondage.
0: Экстрасенс
1: Fist.
0: Пит людей. Он
1: Latex.
0: Там

0: помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение, наделала в... Очень много шумихи, победа.
1: Full Master.

0: Дана.
1: Soul Master.
0: Ты в порядке?
1: И Dungeon Master.
0: Тоже. Когда ты трясешь
1: Bondage.
0: Свои хорошие
1: Bondage.
0: Свои упругой
1: Bondage.
0: Этой холодной ночью. Клянусь богом.
1: But it was ass.
0: Не хочу меняться. После позвони мне. 8,
2: 6, hot load.
0: 12. Клянусь богом.
1: But it was ass.

0: Hello, Mike, that guy.
1: Когда ты в шестере, я не могу поверить, я никогда не видел, как твоя.

0: fisting. Заменит все.
1: Anal sex.
2: Tick-tock load.
3: Rip the skin.
4: Gay website.
5: Это новый.
6: Boy next door.
7: Без него теперь никак.
8: Fisting.
9: Anal.
10: Просто так.
11: Stick your finger in my ass.
12: Fucking slaves.

0: dick.
1: Позади
0: my anal.
1: Но не станем мы
0: все
1: равно. Срочно надо вон.
0: Where's he coming?
1: Дабы
0: Dungeon Master
1: прийти домой.
0: Suck my dick.

0: сень.
1: Сколько есть
2: Бэткак.
1: Столько и
2: Дик
3: Сакшер.
1: На любую
2: Некзор
1: Точно есть
2: Гей Бой
1: Мир
2: Бандич
1: Бэткак. А вы

Further interruption, let's celebrate and suck some dick.

Dungeon Master. Deep Dark Fantasy.

같이 하는 거. 던전 마스터.

0: Если б я был гей, я б имел трех и тройной
1: fucking cunt.
0: Был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macab.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: мой
1: fat cock.
0: Гладит у доски.
2: Fisting
3: boy.
0: Ой, штопает
2: my ass.
0: Трепет, красота, что не говори, но с другой стороны.
1: Fat cock.
0: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
2: Rip fucking.
0: Как быть нам?
1: Гей,
0: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май, бой.
0: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
1: Гей, сэр!
0: Был бы...
1: Next door, бой.
0: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.
0: Гораздо лучше с любой стороны.

0: pants.
1: My cum.
2: $100.
0: Banking.
1: Anal.
2: Skateboard.
1: $100.

Dungeon. Yeah. And you can't take my finger away.

0: do anal.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмастер.
1: Строгой плотно.

жить, а fucking coming. Лошадь не Тимин, а Чефир. Мой номер is 300 bucks. Ain't no гречки, my car. А раньше жил я на Old Dungeon. Учил басоту. Celebrate and suck some dick. Мой номер is 300 bucks. А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая. That cock.

0: is 300 bucks.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: колючка. Lube it up.

0: номер
1: 3.
0: Раньше жил я на
1: Dungeon.
0: Учил басоту.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер
1: is 300 club.
0: А я дичу опять. И часто снится за колючкой.

0: это семен.
1: Завтрак, пей, брали под дорожью леса. Не остаться бы лежать на асфальте. Мелькают, чувствую себя. Со мною, за нами, один.

0: мучи.
1: Походу хватит.
2: Bond sex party.
1: Расхаживать по хате в халате. Хватит
2: закаты
1: на выходных.
2: Fisting.
1: Anal. Дай отдохнуть. Харе.
2: Swallow.
1: Плюхи. В воздухе запахло.
2: The semen.
1: Пуховик с верхом. Минимум.
2: Spanking.
1: Anal. Дворехово. На двоих
2: под. Maggot. Penetration.
1: Да и люхи.
2: $100.
1: Сверху. Проехали. Без доспехов. Похоронили некоторых. Страх со.
2: Spanking.

0: 300 bucks.
1: Ты не приговор, ты не виноват, виноват.
0: Dark home.
1: Десяток
0: sex.
1: Подряд виноват лишь.
0: My ass.
1: Создал новый.
0: Party.
1: Стало больше проблем.
2: Что же мне делать, как же мне быть, если темный дворец вкликнет? Что же мне делать, как же мне быть, если темный дворец

God bless my fellow brothers, Nico.

0: Master.
1: Семен.
2: Солнечный свет уже купается.
1: Семен.
0: Fisting my ass.
2: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
2: Ночь полна луни.
0: Fisting.
2: Ночью особенно верю.
0: Gay sex. 300 bucks.

поставлена после концерта. Раньше некоторые сообщили, что дадут только в понедельник из-за гардероба.

0: coming.
1: Так рано, еще не болит. И не кровоточит.
0: Anal.

0: Anal.
1: Ты отвезешь меня домой.
2: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
0: Дик.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем не мой.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Oh, pants. Oh.
2: Latex glove.
3: Dick.
2: Oh, a condom.

0: мой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачешь моей.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не я домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: God bless.
1: Твой прощальный путь на последней парте. Наш волшебный
2: путь
1: в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
2: Yeah.
1: Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

Round 2.

Very dark.

корнями вырвут голову. Ебанутый на голову, ударил в голову, корнями вырвут голову. Hello? Rich Huckin' Morning. Sorry. Password. Come shot. Fits.

лучший гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

you!

Себе шлепнула пап. Шлепнула пап. На твой бойчик. Больше не твой бойчик. Так плотно на мне, словно скоро. Бойчики так много, можно выдать. Талии. Мои формы как у. Мама.

Мальчики лав, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наши в... Сложно убить тех, кто выжил. Взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спорт. Подо мной

0: один, ты не шепчет мне нежно,
1: знаю, что suck some dick.
0: Другим лучше
1: stick your finger in my ass.
0: Но рядом с чем ты идешь, я что думал, что ты что же ты сделала, я что

0: Dungeon Master. Master.
1: Ты ночами
0: гей вебсайт
1: к сердцу прижимает, а я мучаюсь от
0: фистинг
1: со своим
0: next door.
1: Фотографии.

0: Иди нахуй.
1: Слэнг. Команды. Пошел нахуй с Дмитрием Лицом. Сосите.
2: Я, Леша, брат, я не поддерживаю.

Радио.

0: suck some dick.
1: Заглушит гнев, будто пообрыкается
2: пауз.
1: По морю немым пятном растекается лужа.
0: Suck some dick.
1: Заглушит гнев, будто пообрыкается
2: пауз.
1: По морю немым пятном растекается лужа.
0: Чьи-то bad cocks
1: на цепи. Цепи держали
0: ass.
1: Тяжко с молоту, но
0: fist-fe.
1: Раз есть время, то жаль в обрез. В обрез
0: hot load.
1: Зарядить сразу кайс, ты мужа
0: мне ass.
1: Показались
0: oui.
1: Родни, в них слеза растекалась, как лужа
0: semen. Suck some dick.
1: Заглушит гнев, будто пообрыкается
2: пауз.
1: По морю немым пятном растекается лужа.
0: Suck some dick.
1: Заглушит гнев, будто пообрыкается
2: пауз.
1: По морю немым пятном растекается лужа.
0: Suck some dick. Swallow.
1: Я туда, где все горит, убегаю, не помню. Забываю, кто мой отец, повторяю. Но взлетаю я наконец, примыкаю во строй.

0: No, I decided, you know, band. Coming.
1: Но не станет, увы, дальше.
0: My dick, anal.
1: Кто жить может в ней?
0: Dungeon.
1: Одно растущее.
2: The semen.
1: Страшно для любых частиц, будто атом.

0: played with his dick.
1: Заново тут по частям, и да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: сладко, сладок наш путь. Я хочу, чтобы у нас было ок.
1: Окей, мы просто играем. Часто не понимая наши...

Okay, maggots. I want to see six hot moves. The eyes have now.

Instagram and Bondage. And also we also

Семен. О май гад. Я тебя прошу, не зови меня на Марти, ты же знаешь. Я навсегда запомню строки, что писала в коридоре. Ты на ней помады, когда я не Full Master. А я мысли не в коробке, вот когда положат Anal. Привяжи на ленту бандаж, все будет окей. Swallow cum. Награды. Я так и не научился. Suck hard.

0: down, but it was there.
1: Make me come.
2: Oh, dang it up.

staff, but he was dead.

выкарилась. Эй, ну. Над ебалом. Позади, но мы не свало.

0: Мы будем действовать совместно, майк на местности.
1: Стопудово это должно было случиться. Баста с улиц, плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим.

0: в унитазе. Хорошая новость, ловите эксклюзивный
1: хамшат.
0: Все как обычно на самом для вас вдвоем.
2: Это нужно вам соответственно. Этого не избежать, это как стихийное бедствие. И пока мы будем действовать.

0: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Перевай. Обязательно
1: The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым забрал, чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор. Кричат с тех пор.

0: Flow Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть все. Какие проблемы, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: Jakarta. The semen
1: Поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась. Свердят надо
2: данжен
1: назад. Сами будем решать, где
2: suck dick anal.
1: Давай толпуем.
2: Fisting.
1: Тут же появилась
2: long latex glove. Fisting is $300.
1: I'm dying.

0: Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Do anal.
0: Все пока.

0: Ханифа. Мир.
1: Everywhere. Historical.

0: Billy.
1: Watch this. See you.
0: Really?
1: Watch this. See you.

0: Белые, пожалуйста. Семена.
1: After. Меня больше не парят твои друзья. Yeah. Я раньше не жалел о том, что выбрал.
2: Bad cock.
1: Ты так любишь делать.
2: Fisting.
1: Тебе нельзя.

0: see? Anal. Finger.
1: Круче.
2: Нет.
3: Bad cock.
2: Круче.
0: Anal. Finger.
2: Нет.
3: Bad cock.
0: Anal. Finger.
2: Нет.
3: Bad cock.
0: Anal. Finger.
1: Маленький красивый.
3: Bad cock.
1: Большой и милый.
0: Anal. Finger.
1: Он крутой.
3: Bad cock.
2: Вообще крутой.
0: Anal. Finger.
3: Bad cock. Bad cock. Bad cock.

0: Она выглядит как Billy. Boy.
1: Door. Dungeon.
0: My type.
2: Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington.
1: Ass.
0: Ass.
1: Ass.
0: Только мне.

0: come. Я где внутри, но теперь на шее.
1: Пять.
0: Swallow. Swallow. Swallow. Swallow. Swallow.

0: со старшего
1: brother.
0: Бой простой, но особенный, всеми
2: the semen.
0: Просоленный, широкой повадки на плече.
3: Boy next door. Dungeon master.

0: плечо.
1: Latex glove.
0: Чтоб как он
1: Semen.
0: Намазаны пенькою вязаны, поднимется
1: как
0: и опять. Помни
1: As we can.

0: будет party.
1: Прорвемся.
0: Ты держись,
2: real man.
0: Будет party.
1: Прорвемся.
0: Держись,
2: real man.

0: И я бросила
1: руку,
0: сожгла тетрадки и портфель, закурила.
1: Fucking car.
0: Залила ее.
1: The semen coming.
0: Полечу через
1: тебе
0: достаточно, чтобы быть с
1: тобой.
0: И я бросила
1: руку,
0: сожгла тетрадки и портфель, закурила.
1: Fucking car.
0: Залила ее.
1: The semen coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я не слушаю.
1: Oh, master. Stick finger.
0: Юность, волосы, красота.
1: Shit.
0: Мы же уродливых серых этажей приглашаю на
1: Party.
0: Ничего не стесняясь,
1: ты
0: ощущал еще за километры у тебя
1: Bad cocks.
0: У меня за

0: залила я.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я бросила
2: дунжин,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking come.
0: Залила я.
1: The semen
2: coming.

0: хорошей ученицей. С обрывом
1: в
0: прошлое. Это ради тебя одного. Эти красные
2: dicks.
0: Красные вино, ядовитые улыбки. Провожаем мы с тобой. Нас уже не исправить. Я бросила
1: обсуждать
0: тетрадки и портфели. Закурилась, залила ее.
2: The semen
1: coming.
0: Я полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я бросила обсуждать тетрадки и портфели. Закурилась, залила ее.
2: The semen
1: coming.
0: Я полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
1: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live via the internet. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.

0: мабой, весь к мабой, систем бой. Каждая девчонка хочет свалка с тобой.
1: Fucking slays.
0: Я такая, все что
1: fucking coming.
0: Будешь год.

Сэнди с тромбом. Это станет тебе гробом, если то мы громко. Я просто тут это боксов танцует, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто тут это боксов танцует, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто тут это боксов танцует, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо.

0: смотри. Она 10 из 10, но она маленький.
1: 15. Мастер. Dungeon. Мастер. Мастер.
2: Boy next door.
1: Мастер. Dungeon Master.
2: Веб-сайт. Bondage. Don't touch me there. It's so fucking deep.
1: Dark fantasies. Master. Dungeon. Master. Master.
2: Boy next door.
1: Master. Dungeon. Master. Master.
2: Coming.
1: Master. Master.
2: Oh, I'm fucking coming.
1: Master.

Dungeon Master. Stop.com. Хорошо взлетел. Finger. Удачно сел. Где-нибудь. My ass. This thing. Oh, yes, sir. 300. Oh, God.

0: Danke dafür.
1: $50. Oh, yes, sir. $300. Oh, shit. I'm sorry.

0: Dark FC.
1: Бабушка!
2: Today, fellow brothers,
3: ass we can.
2: Ass

0: My name is Ben, Dungeon Master. My name is Ben.
1: Oh yeah.
2: My name is Ben, Dungeon Master. My name is Ben. Oh yeah.
0: My name is Ben, Dungeon Master. My name is Ben.
2: Oh yeah. My name is Ben, Dungeon Master. My name is Ben. Oh yeah.
3: Не открывай
4: next door.
3: Я буду вспоминать, как горели и от любви. Может, рядом с тобой нам было что-то там за меня так нежная, нежная, мою возьми, чтобы вместе.

0: Сегодня ночью в старинный дунжен горит свет. Как будто правда бывает перед
1: вами.
0: Эссенция разливается волшебство. Законы не умещаются в голове. А дальше больше выходит, встают в ряд.
1: Performance artists.
0: Скульптуры певчих.
1: Performance artists.

комнаты пульку, до середины валю с ног. Старинный пульку, ну, наконец. Внезапно кто-то, стоявший сзади в руках, меня хватает и тянет волоком. Мне говорили все эти дни, дурной спорт. Предупреждали слить. Но посмотрите, какой теперь у меня бьются в моих.

На утро кто-то меня разбудит, нальет. Я выпью залпом, как будто это. И кто-то спросит, где пропадаю я. Когда весь город дрожит, она же там. И я сознаюсь, что

Really? Ain't no dungeon that talks.

0: Найди себе, блядь, мужик тебе нужен, братан. Крепкий мужик тебе нужен. Сделать приятно, если вы понимаете, о чем я.
1: Даже не знаю, с чего начать, опечален. Sorry.

0: Dungeon Master.
1: Ну не догони твоя.
2: Симен.
1: Я все время не сильнее. Это
0: Dungeon.
1: Так же наш. Я буду пугать тебя, пугаешь. Битвом прогонять. Джером. Дальше мой бог золотой наш.
2: Ass.
1: И видать нам таким, каким был когда-то раньше. За пределами того, что видели когда-либо.
2: Бэкакс.
1: Истебить.

0: снимай трусики. Открывай рот.
1: Ну что, еби меня, еби, брат.
0: Плюнь мне в жопу.

0: какой больной гачи сейчас сыграет.
1: Какие-то новые гачи вышли, пока я вчера не стримил, да? Долбали гачисты. Нюхать потные бананы немытые. Я получу удовольствие.

ярко светом баллады кометы летящие умирали забытые трепетом окутала я очарованный дикими пазлами сон наломал тех дров рисует сюжеты.

0: Гачи.
1: Ask Starkov. Lube it up.

0: Clayton was dead.
1: Semen.
0: Anal. Clayton was dead.

0: всего лишь разминулись, я базарю.
1: Master.
0: Приди в себя.
1: Suck some dick.
0: Еще немножко. Завтра шумная
1: gay party.
0: Под открытым небом пьяная молодость.
1: Anal.
0: С букетом, где ты и с кем там?
1: Fisting.
0: Наверное, я запускаю
1: Semen.
0: Через по венам, как
1: Bad.
0: В холодных эскизах люди застряли в
1: Dungeon.
0: Пора прямых эфиров, важно говорить, дабы удержаться на плаву.

0: влажные мы. Грубые и злые, но после
1: penetration
0: мы снова все забыли.
1: Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle.

0: 1000 лучше подрочишь. Блять, идите нахуй!
1: А ты прикурила Кур-как
2: Смоб-как Бэр-как Дунжин-мастер.

зеркал. До глюка выкриков не помню. Это цели не меняют меня. Один и тот же не рисует себя опять каким-то нехорошим, как

0: dick.
1: Судьба не позволит воротить.
2: Там далеко.
0: Horny.
2: Старики. Там высоко.
0: Horny.
2: Старики.
0: Fisting.
1: Догадайся, это не просто.

Спасибо.

0: existing ass. Three hundred bucks.
1: Come on.

0: finger in my ass.
1: С каждым годом все некрасивее, а утопаю в снегах. Просторы шикарны.
0: Dungeon.
1: Размером с
0: 300 bucks.
1: В Москве охуительно.
2: Spanking.
1: Челябинске.
0: Swallow my cum.
1: Питер.
3: Dick.
1: Питер.
3: Питер. I ripped the skin.
1: Питер. Питер. Питер.

0: dungeon.
1: Размером
0: 300 bucks.
1: В Москве охуительно.
2: Spanking.
1: Челябинск.
0: Swallow my cum.

0: like what you see.
1: Oh yeah.
0: My ass.
2: Oh shit.
3: Dungeon.

0: на кап. Но нас не взять. Их 900.
1: Fucking D.
0: Но с ними
1: bondage.
2: Oh, yeah.
1: The semen. Amazing.

казал, будто ты гей. Я влюбился в фэт кар.

0: Swallow cock.
1: Slob. Big fat cock.
2: Дурит, ну, слов не говоря.

0: Sorry.
1: Ass. Don't stop.
2: Dungeon Master.

0: Как?
1: Из-за меня вернулась.
0: Я horny.
1: Но я не про губы и зад.
0: Boy.
1: Зацени, как сажусь на
0: шпак.
1: Элки, скелтон, мак.
0: Агат.
1: Секта, принцесса, олицетворение.
0: Секс.
1: Мэйби.

0: Fucking slay.
1: Иди ко мне, птичка моя. Я
2: твой. Ну так, когда ты где-то не, нет никому до тебя делать, ты заведешь какой-то там, ну,
3: boy next door.
2: Там, не знаю, какие-то речку может, ну, с кем разделить, поделиться,
3: как
2: с кем-то хотелось. Вот идешь и видишь, и ты домой приходишь, а она там сидит, это на тебя ссорит, от тебя зависит, надеется, что ты вот...
3: Resisting.

0: Gay website, может быть gay artist. Или это gay website, это что ли ты, hey, no. Это gay website. Gay website. Gay website. Gay website. Это gay website.
1: Чувствую это
2: function.
1: Я почувствую это
3: dick.
1: Твоё искусство. Делать сильно мой инстинкт. Выйдет
3: like,
1: ведь
3: like.

0: you ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмастер.
1: Строгой плохо спится и чуть качается трон. В кармане
0: 15
1: для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лушить не Тимин, а чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пену гречки.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.

0: мой номер
1: is 300
0: на кейном речке
1: my cup
0: а раньше жил я на
1: oh dungeon
0: учил посуду
1: celebrate and suck some dick
0: мой номер
1: is 300
0: а я
1: бичу
0: опять и часто снится за колючкой
1: Так.

That's good. Dark and cool.

Ну-ка,

0: Anal.
1: Стар. Синон, дип. Ой. Мне не надо. У меня есть просто гей. А я...

0: блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, такая рознь, как бы, и такая shit. Полная хуйня, shit. Честно.
1: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы а вы? Билли Харрингтон. А вы знаете, что такое? Гей-парти? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?

0: Dungeon Master. Fisting
1: fucking slaves.
2: Любит
0: boy next door.
2: И громкий
0: секс.
1: Real
0: cocks.
2: И
0: anal.
2: Он везде и всегда своим.
0: Coming an ass. Fucking deep.
1: Jerk off.
3: Dick.
2: Rip the skin.

0: performance artist.
1: Мам сказал, что он отправился в рай.
0: Fucking coming, ass. Ass. Master. Fisting long.
2: Slave.
0: Deep. Master. Sex.
2: Really?
0: Coming and ass.
3: Boy next door.
0: Do anal sex.

0: Sitting S.
1: Lube it up.
2: Suck some dick.

0: Assisting. Loop it up.
1: Hey, no.
2: Six half moons.

Fuck it. You two, get over here and service your

0: do anal.
1: Sex. У нас во дворе бомжевал один от меня как

0: Man. Horny. Dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: И вот возвращаюсь я домой, прикушаю, как меня засунет свой, а он ушел, и я пьет, он спит, и а как же ты, Саид, мог меня предать, хочу тебе за это
0: finger
2: оторвать, а как же ты мог проебать нашу любовь, я пью, разбиваю,
0: you know?

spanking.

0: Dungeon. Get your whole arm up there.
1: Каждый новый
0: anal
1: становится все ниже. Paris теперь Париже.
0: Anal.
2: Fisting.
0: Finger.
2: Stick.
0: Swallow. Come. Boy next door. Fucking coming. Fucking deep.
2: Dungeon master.
0: Make me come.
1: Хо-хо-хо, не
3: we.
1: Ха, мы притащим.
0: Yeah,
1: не то что...

0: пишут демо. Продолжает градус выпить свой разум аметик. Что ты скажешь про рату, ты мультипликатор? Хоу, я тут
1: Dungeon Master.
2: Bad cock.
1: Oh,
2: bitch.
1: They come.
0: This thing.

That's good. Do it again.

Do anal. Dungeon.

братьях пересказ. Вроде бы, а вроде сказка. Может, братья среди

0: dungeon master.
1: In my ass. Голубая луна всему виной, все в округе говорит. Это swallow my cum, это swallow my cum.
2: Так ему и не пройти.
3: As we can.
4: Boy next door. Голубая луна. Boy next door.
1: Make me cum.
5: Oh my God.

0: секс.
1: Старший отнял
0: дик
1: и вымолвил по-братски:
0: stick your finger in my ass.
2: Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю
0: семена,
2: но ты теряешь
0: coming.

0: Эдик, swallow my cum. Эдик, swallow my cum.
1: Как ему и не пройти.
2: As we can.
3: Boy next door. Boy next door.
4: Make me cum.

0: Чачи.
1: Звонкую пропела. И на
0: гей-вебсайт
1: взлетела. Птица в белых
0: Latex Club.

colleague.

0: God. All of God is
1: the lash of the spanking.
0: All of God's.

Только Бен. Я даже не знаю как. Suck dick. Full master. Fucking coming. Turns me on.

serve Caesar.

0: не похоже.
1: Эрингтон.
2: Последний
3: парти.
2: Ну не
3: парти.

0: ass.
1: Я заменил тебе
0: words.
1: И наступая на
0: finger.
1: Я перекрыл тебе
0: anal.
1: Это открыто с обеих сторон, только мы
0: what?
1: Из нее не уйдем, это камера.
0: This
1: наш будущий
0: door.
1: Ведь оно все серьезно. Я в твой
0: fucking ass.
1: Муточ,
0: words.
1: Паразит
0: fucking coming anal.
1: Словно нейротоксин.
0: Get out of that.

0: что Fingers. Покрылись обилием трещины, высосав семена друг друга от сильных увечий. С тобой в этой позе навечно разобьем что стоит на столе, мы с тобой на бедном стекле обольемся the semen. Потом это все для того, чтобы было теплее.
1: Fucking ass.
0: Муточ, паразит.
1: Fucking coming, anal.
0: Словно не радость.
2: Get out of that.

0: накинут
1: маски.
2: Bad cock.
0: Холодный на скамейке.
2: A boy next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and may know.
0: Хлопочет, кружится
1: лист. I come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
3: семен
0: навсегда надежно
1: Dungeon
0: схоронила. Какая
1: Систем
0: лагеря.

0: Настя. Пришланием наказанием. Нам это словно с ней краткосрочной.
1: Одень и той свой наряд. И семен
2: желтых и багряных.
1: И снова наш okay, отряд от этой осени чуть
0: coming.

finger. Как? Будто маленькие дети. Какая fisting в лагерях. Coming. На запрет.

0: укутались в плащи. А где-то под гармошку остынет от жары. Родные соберут тушку и на поспешат, не нарушая
1: penetration.

Данилин. Get your ass down from here.

0: gay website next door.
1: Девчонку уже знает из двора, грубой свой
2: ass.
1: Насажу свой
3: boss.
1: Я не новенький,
3: oui.
1: Ты города слишком часто даю тебе.
4: Oh, yes, sir.
1: Я не буду
4: твои
1: провода. Было много.
5: Gang enough.
1: На сегодня.

0: 6 hot loads.
1: Let's go.
2: Bad
0: Cox. Six hot loads.
1: Let's go.

0: Виктор.
1: Рассказывал про Танжель. Рассказывал про бывшую и что она. Ты рассказывал, как сильно бесит тебя.
0: 300.
1: Мы пошли в кинотеатр, ты пытался меня.
0: Spanking.

0: Ass.
1: Пришла в отвары. Теплый
0: семен.
1: Где-то ты далеко.
0: Садик.

0: Все это было, было так давно. Знаю, ты в эту ночь спишь, как и я.
1: Suck dick.
0: У окна только
1: door.
0: И подъезд, и другой. Мы друг другу не шлем. Не... Зачем? Было сказано, нет больше проблем. Даже мне незачем знать. Ну а мои давно пора порвать. Лежит вот-вот.

0: Arctic.
1: У окна только
0: door
1: и подъезд,
0: и dungeon
1: другой.
0: Boy.

0: меня спали.
1: Я сделал вид, что в этом нет ничего такого, и я сказал тебе.
2: Billy.
1: Jump, Billy.
2: Billy.
1: Jump, Billy.
2: Billy.
3: Don't do anal.

0: Do anal.
1: Не умеет, зато
0: Cock.
1: Как танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел
0: Boy.
1: Из клуба, теперь пора.
0: Subject.
1: Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя,
0: Fitting.
1: Причина веская.
2: Slay. Ты че такая дерзкая?

0: Ты че такая дерзкая, а? Думаешь, устал держаться? Мне кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей-бой.
0: Дай дышаться, я ненавижу. Вывозить, я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки, но
1: бандич
0: никогда не распускал. Собираю
1: rip the skin.
0: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
1: spanking.
0: Больше
1: penetration.

0: Объект.
1: Ну страшно, рисую тебя.
0: Latex Club.
1: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
0: секс
1: будет по-настоящему, а пока что. Ты спросила, почему?
0: Стиффинг.

0: кабинет. Горит, словно
1: ass. Без fisting на my car.
0: Забывший
1: boy next door.
0: Так похож. Знаю, нелегко в твоей стать безумство бездной. Но у нас
1: gay party
0: впереди.

0: You swallow semen. По дороге я fucking coming. Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Ноги. Бежит
1: fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулируя дыхание, я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
2: fisting.
0: Не охота.

0: Horny.
1: Не в результат, а те, прочие, микста.

0: Эй-я, упругой
1: эй, ну.
0: Сокращай. Ну и, конечно, восхищай. Коллег.
1: Full master.
0: И друзей.
1: Horny.
2: Руки выдумали, но он

0: Точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master
0: заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же просят отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что не я
1: Boy next door.
0: Не

Я знаю, что в моем так много slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляют нас строить этажи, чтоб казаться bosses. Но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах.

0: Fisting, boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: это скупость.
0: Finger in my ass.
1: Плачет.
0: Next door.
1: Безымянный.
0: Finger. Fisting, ass.

0: thing. Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger.
2: This thing.
0: Ass.
1: Только я твой.
2: Dick and semen.
1: И

Такие, Master. Такие, Master. Свалок, Кам.

0: Master.
1: Real man.
0: Master. Master. Master.

Master. Swallow cum.

0: yep. Swallow semen. Под дорогой я fucking coming. Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Бежит
1: fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегая и регулируя дыхание, я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто. Что если
2: fisting.
0: Не охота и обмостылила работу.

0: Horny.
1: Не в результат, а те,
0: перформанс,
1: прочее, и кстати.

0: yeah, упругой
1: anal
0: сокращай, yeah, yeah, yeah, yeah, ну и, конечно, восхищай, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: коллег, full master
0: и друзей.

0: Эй-я, попробуем.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Эй-я, ну и, конечно, восхищай. Я, эй-я, коллег.
1: Фу, мастер.
0: И друзей.
1: Орни.
2: Руки выдумали, но он

0: six hot loads.
1: Bad cock.
2: My anal.
3: Gay.
0: Six hot loads.
1: Bad cock.

I want to see six hot moves.

Coming. Так легко. Oh, yeah. Coming. Так легко. Coming. Так легко.

0: Anal.
1: Boy.
2: Semen.
0: Dungeon Master. Finger.
3: Dick.
4: Dick.

0: suck some dick.
1: Gay bang.
2: Утро очень красиво. Але жарко стало до хуя.
1: The
3: semen.
4: Fisting. The spanking.
5: Suction.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
6: Welcome to the club, man.
1: Oh yeah.
7: I'm fucking coming.
8: Thank you, sir.
4: Pull up
1: on my pants.

0: The task before us, mindful of the sacrifices put on by our Niko-Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko-Niko Doga is at war.
1: Ульта недолго,
2: галка и по итогу, чтобы отвести нас за нашими замерзшими покошенными. Завтра раз.

Все это детали, все мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних завален, но все, что мешало, я давно оставил. Я Давид и погоня за чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних завален, но

0: boy next door.
1: Знаю все давным-давно. По ночам.
0: Do anal sex. Just lube it up.
1: С утра. Для того, чтоб полночь ночь. Будоражит.
0: Fisting.
2: The semen.
3: Poison.
1: Получить легко инфаркт.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Это музыка.
0: Turn me on.
1: Это
0: coming.
1: Потраченный.
0: Ass.
1: И
3: gay party.
1: Счастливый.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Это музыка.
0: Turn me on.
1: Это
0: coming.
1: Потраченный.
0: Ass.
1: И
3: gay party.
1: Счастливый.
0: Boy next door.

0: вижу. My ass. Победитель. Suck some dick. И, быть может... Fisting is... Boy next door. Boy next door. Boy next door.
1: Это музыка.
0: Turn me on.
1: Это...
0: Coming.
1: Растраченных.
0: Ass.
1: И...
0: Gay party.
1: Счастливый.
0: My ass. Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Это музыка.
0: Turn me on.
1: Это
0: coming.
1: Растраченных.
0: Ass.
1: И
0: gay party.
1: Счастливый.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Это музыка.
0: Turn me on.
1: Это
0: coming.
1: Растраченных.
0: Ass.
1: И
0: gay party.
1: Счастливый.
0: Coming.
1: Растраченных.
0: Ass.

0: finger.
1: Не видеть.
0: Fucking slaves.
1: Помогут ли полумесяцы кресты купить бы бронированный.
0: Fucking deep.
1: Тонированный. Чтоб не лезли.
0: Finger.
1: Не видеть.
0: Fucking slaves.
1: Помогут ли полумесяцы кресты квартала.
0: Boy next door.
1: Разбит.

0: номера.
1: Bonded Chain website.
0: Так от всякий случай, так от всякий
2: кучи.
0: Сегодня
1: I don't do anal.
0: Сегодня я
2: boss of this gym.
0: Желаю увидеть
2: leather head.
0: Желаю лицо.
1: Some dick.

0: Yes, we can.
1: Строчки и рисовал на мольберте. Вы улыбались со всеми зубами, аж
2: семена
1: текли на
2: long latex glove.

Так случилось со мной, так случилось и с тобой. Будь терпимее к ним. И знай, быть всегда

0: performance artist.
1: Yes. Что думал, крутится вокруг.
0: My deck, your ass.
1: Ну как же

I don't do spanking. И пролетел который я не заметил на своих двух и мне навстречу только anal.

0: Com.
1: Земли.
0: Suck some dick.
2: Заглушит гнев, будто пообрыкается
3: палец.
2: По морю немым пятном растекается лужа.
0: Suck some dick.
2: Заглушит гнев, будто пообрыкается
3: палец.
2: По морю немым пятном растекается лужа.
0: That cocks?
2: Not

0: Calibri's Hot Low.
1: Semen. Suck some dick. After.

0: suck some dick.
1: Взлетая наконец, примыкаю во строй.

0: лучше.
1: Come over.
0: Домой. И лучше не
1: celebrate.
0: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
1: Stay boy.
0: Мне нужно
1: do anal.
0: С тобой скорее.
1: Hi, да.
0: Мне нужно
1: stick finger.
0: Чтобы стать
1: master.
0: Моя голова. Мне нужно
1: slow down.
0: Что я ненавижу. Я думал, что
1: master.
0: Просто слова.

0: тебе.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино, а
1: вебсайт.
0: Как на тебя забить? Ты проникла в мое
1: anal.
0: Нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.

0: master, master, oh master. Fisting
1: anal.
2: Really?
1: Finger.
3: Semen.

0: ass,
1: finger,
2: semen,
1: cum,
0: dungeon.
1: Ass,
0: finger,
2: semen,
1: cum,
0: dungeon.

0: Нас нет имен, ни парка. Обуздать нельзя ни одна. Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из причем замечать. Come. Мироздание.
1: Do anal.
0: Мы запрещенная. Из тайного рукопожатия сочинять. Стукачок, ведь мы запрещенная.

0: варятся, задевая на веревках по расплавленной каменной улице южного
1: Dungeon.
0: Кто-то стремглав пронесет босиком безымянную
1: Latex Club
0: сквозь казенную

следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок городской непрошенный лет столько под рубящим будущим тубус успешно несущий деп. У нас нет ни но мы будем всегда враждующих с нами не станет как шли.

0: Мариачи. Горы мы. Горьких.
1: Brothers.
0: Семен. Горьких нет. Как нет, там им.
2: Performance artists.
0: Танники. И с высоты вам шлем.
3: Fuck you!
0: Трепал нам.
2: Anal.
0: Ветер.
2: Two threat cocks.

0: Покажите мне
1: anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House Fogos
0: и наши банку
1: Penetration.
0: Пускай пройдет на
2: гей-веб-сайт.
0: Гачи горы мы
3: любим. Love brothers.
4: Синмен.
0: Горьких нет.
1: Как
0: нет там им.
1: Performance artists.
0: Как Никит. И с высоты вам ждем.
5: Привет!
6: Гачи продакшн. Это деньги, конфетка.

0: Podcast.
1: Don't stop.
2: Dungeon Master. Приснится на завтра байт.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. My ass. Don't stop.

Вроде сказка, может, братья.

0: dungeon master
1: in my ass. Голубая луна всему виной, все в округе говорит. Это swallow my cum, это swallow my cum.
2: Так ему и не пройти.
3: As we can.
4: Boy next door.
5: Голубая луна.
4: Boy next door.
1: Make me cum.

0: секс.
1: Старший поднял дик и вымолвил по-братски:
0: Stick your finger in my ass.
2: Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю
0: семена,
2: но ты теряешь
0: coming.
2: И уж

0: Latex Club.
1: Boy next door.
0: Latex Club.
2: My name is Arthur.

0: Ставим быстрее, кто под нами вас. Увы, простите, а потом аль говорит до утра.
1: Stick your finger in ass.

0: сегодня точно.
1: Don't do anal.
0: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
1: fingers.
2: Семен.
0: Так красиво.
1: Dungeon Master.
3: This thing.

0: не грустить.
1: Stick your finger in my ass.
0: И еще почаще сак. Буду новой песни ждать и скучать за блеском
1: дик.
0: Будет все, ну а пока давай как в последний
1: ass dick.
0: Поставим
1: ass.
0: Кто под нами в вы простите
1: my ass.
0: А потом говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
0: Dick. Поставим
1: in ass.
0: Под нами в ассе. Вы простите
1: my ass.

0: 6 hot loads.
1: Full master. The slaves.

0: Snapchat.
1: This thing ass. Dick. Sex. Spanking.

Thank you. God bless. God bless Nico Nico Dobra.

0: Говорит радио корпорации
1: Лондон.
0: Радио информационная программа.

boy. Fisting. Next boy. Next boy. Next boy. Anal. Next boy.

Ass. So horny.

Нико, Нико. Nico, Nico. Fucking coming.

тут. Fucking coming.

0: здесь фабул.
1: Ехать некуда, по южному.
0: Next door, gay.
1: Хочется,
0: gay.
1: Надо, ведь в ней уже
0: парик.
1: Но ехать некуда, а все едут
0: гэнгеном.
1: Да ладно, не беда, ведь ты еще так молода. Малиновая
0: Bondage.
1: Малиновый
0: Website.

0: Этот бой наносит
1: Come без... your finger in my ass.
0: Поставь на мое имя. Я не знаю, что я
1: Suck.
0: Моя
1: Dungeon Latex Glove.
0: Моя
1: Dungeon
0: Беспредел.
1: Lube it up.
0: Никогда не достанет.
1: Cox.
0: Меняю местами.
1: Bondage. Ты... Latex Glove.
0: Я буду трясти свой
1: Anal.
0: Засаленный. Бойся за
1: Fisting.
0: Бойся за
1: Coming.
0: Выполни то, что прикажут. Я в 100 раз лучше, я в 100 раз круче.

0: Да, медицина права, это то, чего не болит голова.
1: Так celebrate sex
0: по полной, так, чтобы захотели все тобой быть. Покажи
1: anal fisting,
0: сорви овации, рви.

пусть работают лучшие части. Еще чаще, это твоя часть, живи ее как хотел. Давай, пусть работают лучшие части. Еще чаще, еще чаще.

DR Dungeon Bondage Channel. DR Dungeon. Oh yeah. DR Dungeon.

0: cowboy.
1: And you too.
2: Hey.
1: Fucking slaves.
2: Fuck you.
3: Руки прочь.
4: Boy.
3: Перестаньте давать ему свои.
4: $300.
3: Hey.
4: Boy.
3: Все нормально. Слышишь, все нормально.
1: Huh?
3: Давай, давай, давай, кислотный.
4: 50.
3: Hey, кислотный.
1: Spanking.
3: Hey, кислотный.
4: Coming.
3: Hey, давай, давай.
1: Fucking slaves.
4: 50.
3: Hey, кислотный.
1: Spanking.
3: Hey, кислотный.
4: Coming.
1: Legs.
4: 50.
3: Hey,
1: spanking.
3: Hey,
4: coming.
3: Hey, давай, давай.
1: Fucking legs.
4: 50.
3: Hey,
4: spanking.
3: Hey,
4: coming.
3: Hey, давай, давай.
1: Fucking legs.
3: Давай, давай.
1: Fucking legs.

0: suck some dick. Fucking coming. Master.
1: Hey.
2: Liz.
1: Hey.
2: Powerful.
1: Давай веселей. Давай, давай, давай, давай. Кислотный.
0: 15.
1: Hey. Кислотный.
0: Spanking.
1: Hey. Кислотный.
0: Coming.
1: Hey. Давай, давай.
2: Fucking Liz.
0: 15.
1: Hey. Кислотный.
0: Spanking.
1: Hey. Кислотный.
0: Coming.
1: Hey. Давай, давай.
2: Fucking Liz.
0: 15.
1: Hey. Кислотный.
0: Spanking.
1: Hey. Кислотный.
0: Coming.
1: Hey. Давай, давай.
2: Fucking Liz.

гляну на бой. Или как вы говорите, next door. Со мной мы. Billy.

0: на неделю.
1: Раз в полгода. Подумал. Дэм дал? Может быть, лучше.
2: Fucking deep.
1: Я это сказал. Четыре разных.
2: Anal.
1: За пять минут.
2: $300.

0: истории.
1: So horny. Oh, master. So horny. Good.
2: This thing.

0: Yes.
1: Why?

Exhausted at the end.

0: so horny.
1: Spanking.
2: Dungeon Master.

0: horny.
1: Spanking.
2: Dungeon Master.

0: Dungeon Master.
1: Gary too.

0: Dungeon Master.
1: Подруга, лучше б я согрешила.
0: Fisting
2: Harrington.
1: Мука.
0: Fisting Harrington.

0: Dungeon Master. Подруга, лучше б я согрешила. Fisting
1: Harrington.
0: Мука.
1: Fisting Harrington. Сука. Welcome to the
0: Penetrational.

0: все есть, и честь, и даже крики. Персональный
1: папа
0: мне выделил.
1: Гей.
0: А что имею?
1: Да, да.

0: Настроение возникло старенький пакап. Его кто-то
1: попляс 300
0: лет назад. Не забыть бы подновить, привезти. Знаете, словечко теплое.
1: It's a fucking

0: Здравствуйте. Это МС.
1: Okay.
0: На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали!

0: Как индейка, где благодарение? Нет, в постели я не... И я не допущу оплошение. Вскоре я перееву всю планету. У меня есть
1: дик,
0: но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только... Или большие...
2: Really?
0: Ну короче, помните, что я очень крут.
3: ТВ представляет песенки для...
2: Fucking slaves.

0: bad cock.
1: You loop it up.
2: Rip the skin.
1: Loop it up.

0: подпишись на канал «Песенки для
1: Бобслей»
0: и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков. Выбирай! А чтобы подписаться...

Party Start.

Есть. Dungeon. Нет. What? Нет.

Thank you. God bless. Equals me.

Был Ал как семеночки, у долго-долго сосавшей у девочки. Был Ал как в костре.

0: Так, не ищите
1: Dungeon Master. Ой,
0: тут никто не
1: Dungeon Master.
0: Смолкнет, с визгом порвется
1: Ass.
0: Бойч. По мрамору будет выстрел, на пол отскок. И фонтан из шеи ебашит в глаз. Все стали как томатный сок. Ползи, ползи, ползи наискосок. Нет, это супер закрытая не задалась. Темнота лежит на Левадии, как на ранке мазь. Духуище, а потом мешки. Молодой будут ярко сниться. А я отойду, я разденусь и я в то подводное, в котором я и... Да, я бандит, я и бандит. Я в 93-м под летний день. Эх, парняги из... Любили меня к хуям. К ногам

Опряжившись в себе. Жизнь тут мягка и плавна, но не хватает. Они здесь типа все поют и так. И в основном мне нравится позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробных. И вот тогда я, как сердитый, всплываю и мрачно и делаю я. Я поправляю, чтоб спасибо было ок. Вручаю отдыхающим прямо и не таясь, так как я уже и еще капелюшку. Нет, не вся мертвая умирает. Например, вот долблю, копчу. Нет, не все мертвое неподвижно. Например, я в пути, я ебать прекрасен, как заря.

0: finger.
1: Okay. Dungeon Master. Okay. Fucking coming.
2: Oh, yeah.

0: Серег, мудак строго. Не получается не подмастер косить. Ain't no not
1: so. Это ж просто голимая попса.
2: Stay.
1: Ты больше не андеграунд.
3: А че, теперь реально Серег?
4: Gay.
5: А Серег?
4: Gay.
5: Сраная попса. Какого ты вообще приехали?
6: Fucking slave.
5: Сраная.
1: Сделано качественно, но все равно.
7: Shit.

0: Boy next door. Sucks and dick.
1: Я охуевший, как будто ты не знаешь.

0: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разных, все у каждого здесь свой
2: ass.
0: Как правильно,
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать этот до костей. Идут по
1: кругу,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два, типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
2: тупой,
0: упертый зад.
2: Pants.
0: Смотрю, не разорви.
1: You ain't no.
0: You нет в темноте.
1: I come, that turns me on.

0: этот цветут.
1: Да, да.
0: Наплевал на
1: свет. Stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы.
1: Suck.
0: Пускай.
1: And full master.
0: Всем казаться подбирать платнее. После новой творять. Так что
1: Dungeon.
0: Плагнее. Есть два типа. Другие никогда не подставят.
1: Gay sex.
0: Не скажут.
1: Don't do anal, just lube it.
0: Хватит. Смотри, не разорвит.
1: You're wrong.
0: Готов.
1: Swallow my cum.
0: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь один.
1: И 300 баксов.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
1: спи.
0: Чтобы
1: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
1: Spank.
0: Берут
1: спи,
0: не замечая потерь. И чиста, как слеза.
1: Бэээ.
0: Два. Типа, они могут прощать даже самых
1: смартых.
0: И упустят момент. Внутри не разорвет.
1: You ain't no.
0: You need to eat. Два. Типа,
1: you're
0: one. Рвать этот
1: дик.
0: Такая стиль.

0: Смотри, не разорвет.
1: You ain't no.
0: Двое.
1: You ain't no.

0: поменять Dungeon. И все станет напрасным. Розовые глазки вдруг наполнятся красным. И нашу прежний
1: бандаж
0: под нетом.
1: Никто никого долго.
0: Наши фингеры заледенеют.
2: Впереди
1: fucking DNA, no.

0: Suck some dick.
1: Gay bang.
2: Бля, очень красиво. А лишарка стал до хуя.
1: The semen.
3: Fisting.
4: The spanking.
5: Snapchat.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
6: Welcome to the club, man.
1: Oh yeah. I'm fucking coming.
7: Thank you, sir.
4: Pull up.
1: Oh my
4: pants.

0: Master
1: Seaman
0: upcoming
2: живым.
3: Пусть небеса для разгонят
0: fingers.

0: Yes. Разгонят.
1: Fingers.

God bless. And God bless Nico Nico Doga.

0: И в небо летит
1: Билли Харрингтон
0: с одинаковыми
2: хмурая
0: юная
1: Асми
0: или пьяный британский рай. Так или иначе приходится класть бэк по трамвай, как будто решил самым способом. Но круче трамвая виселица, мой способ будет особым. А после я буду лишь рад, что моя песенка спета. Но пока я просто
2: Full master band slave.

0: Настоящие мужчины.
1: Stick finger in ass. Stick finger in ass.
2: Красивых
3: Badcocks
2: будет rip the skin.
4: Немало. И не забудем, не забудем.
5: Anarchy.
6: Billy Harrington.
7: Kazuya.
8: Steve Rambo.
4: Великолепная.
9: Gay party.
10: И Дарфолд.
4: Суровый бой ведет.
11: Hot bondage.
4: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
1: The slave. Stick finger.
4: Настоящие мужчины.
1: Stick finger in ass. Stick finger in

0: come
1: the semen pleasure
0: cock cock my come
2: молодой я хочу ещё все твои
0: поет
2: у меня чём я закрываю рот я закрываю счёт хочет

Please start with me.

Okay, maggots. I want to see 6 hot loads. Now.

amazing artist. Master artist. Artist.

0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами будет?
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами станет? Он меня точно.
0: Stick finger anal.
1: Мое умирает.
0: This thing.
1: Терпеть нету силы.
0: Coming.
1: Терпеть невозможно. Боже, какой
0: Act.
1: Красивый. Как же любить его сложно.
0: Гей-вебсайт.
1: Что же случилось? Как же
2: the lie of the sanking.
1: Да если скажу, что мне
0: This thing.
1: Слышь? Будут смеяться. Что же теперь скажут люди?
0: Anal.
1: Навеки разбито.
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами будет? Я полюбила.
0: Full master.
1: Но он не...
0: Coming. In my ass.

coming in my ass. Suck some dick. Fuck you.

After 102, I did it. They think 102 at the same time. You go and play.

0: Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота. Вот познакомьтесь, это не жених. Ну обложили, сволочи, я притих.
1: Я папа, дядя Лёша, это и братья-близнецы, Паша и Лёша.

Он мне говорю, давай экспертизу и установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй ты бьюсь от этих. Леш,

0: высад,
1: как?
0: Ну, не высад,
1: не спорю, но по-другому.

0: пришла я на, чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом
1: уже
0: не мои, топчет знакомый мне.
1: Уже
0: был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is $300.
0: Уже был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
1: Bad cock.

You're the last.

0: целует.
1: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самая пиздатая из всех самых пиздатых. Это правда. Но судьба тебе подарила
2: Dungeon Master.
0: Yeah.
1: Может, пожалеют, да и хуй с ней. Я же молодой, мне надо
0: fucking deep.
1: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Ханнесба.
1: Бывшему другу он видел бои. Сейчас я ухожу навсегда. Ты шлюха не моя. Ты шлюха не моя.
2: Добро пожаловать в Dungeonland. Dungeon.
3: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами будет?
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами станет? Он меня точно...
0: Stick finger in anal.
1: Мое умирает.
0: This thing...
1: Терпеть нету силы.
0: Coming.
1: Терпеть невозможно. Боже, какой
0: Act.
1: Красивый. Как же любить его сложно.
0: Гей-вебсайт.
1: Что же случилось? Как же...
2: The lie of the sagging.
1: Да если скажу, что мне...
0: This thing...
1: Будут смеяться. Что же теперь скажут люди?
0: Anal.
1: Навеки разбито.
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами будет? Я полюбила...
0: Master,
1: но он не
0: coming in my ass.

Спасибо.

Oh, ganging up.

Well, master, coming in my ass.

humming in my past.

0: coming in my ass. Is that some dick?
1: Fuck you.